0: полностью.
1: Авто.
0: Affirmative, Gamma 51.
2: Clear, affirmative, Gamma 51.